Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки. Словно

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 28 мая, ожидается облачная погода. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 733 миллиметра, будет расти. Температура ночью плюс 3-5, а днем всего 10-12, выше 0. В пятницу, 29 мая, также облачно и дождливо. Днем всего плюс 9-11. В субботу также пройдут осадки, плюс 8-10, в воскресенье потеплеет уже до плюс 15-17 и временами возможен небольшой дождь. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. В 1571 году появилось уложение о станичной службе, которое регламентировало права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. Охрана границы осуществлялась драгунскими полками, которые базировались на форпостах и таможенными вольнонаемными объездчиками. В 1782 году указом императрицы Екатерины II был учрежден Институт таможенной цепи и стражи для охраны границ и осуществления пограничного контроля. Историческим же событием, послужившим основой для выбора даты праздника, стало учреждение декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года пограничной охраны границ РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса погранстражи России. После распада СССР правопреемником Главного управления стала Федеральная пограничная служба России. Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Никакое другое государство не имеет такого количества стран-соседей. Пограничное сотрудничество установлено и закреплено договорными документами с 32 зарубежными государствами. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч погранотрядов, десятки кораблей и катеров.
2: 28 мая – это день рождения майонеза. Существует несколько версий происхождения майонеза. Наиболее достоверные свидетельствуют о том, что весь процесс происходил во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны. Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана де Плесси и герцога Ришелье возникла большая проблема со снабжением продуктами. Остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднадоесть, герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-либо необычное кушанье. Повар, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Соус, получившийся на редкость вкусным, пришелся по душе французским военным и был назван майонезом, то есть маонским. Это произошло 28 мая 1756 года. Майонез – это многокомпонентная система, созданная путем смешивания растительного масла, воды, яичного порошка, сухого молока, уксуса и специй. Сегодня этот продукт присутствует в блюдах почти каждого направления мировой кухни, а россияне – самые майонезолюбивые люди в Европе. Так что французское изобретение стало сейчас воистину национальным русским продуктом.
0: А в этот день – события, ставшие историей.
3: Радио «Инфинити».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: категорически не подходит для дальних поездок, совершения крупных покупок или для начала полномерной работы над собой. Всем знаком следует заниматься только обыденными вещами, которые всегда проходят без особых помех.
1: Звезды говорят.
2: Главным источником позитива для овнов в этот день окажется своя семья. Вы забудете о мелких разногласиях с коллегами по работе, а также о критике, услышанной от своего руководства, как только окажетесь в окружении близких людей.
0: Тельцам стоит попробовать себя в роли скульптора, архитектора или дизайнера. Любой смелый творческий проект, созданный вами в этот день, принесет вам огромный успех и ни с чем не сравнимую гордость с собой.
2: Близнецы в этот день окажутся не способны повлиять на кардинальные повороты судьбы. Постарайтесь принять все перемены максимально спокойно и не расставайтесь, если многое из случившегося в первый момент вызовет у вас раздражение и стресс.
0: Ракам будут отлично удаваться дела, связанные с тесным межличностным общением. Из вас получится отличный оратор, администратор или педагог. Главное, чтобы вы, оказавшись в непривычном для вас статусе, не поддались необоснованной панике.
2: Львы в этот день попытаются привнести уют в свое личное жилое пространство. Жаль, что ваши арт-эксперименты не поддержат близкие члены семьи, которые окажутся не готовы принять столь смелые творческие инновации.
0: Девам, для повышения общественного престижа в этот день будет достаточно мало. Ваша улыбка и теплое отношение к окружающим – вот что сделает вас настоящей звездой, а не ваш дорогой наряд или наличие модных гаджетов.
2: Помощь и поддержка со стороны весов в этот день потребуется многим. Выполняя целый ворох чужих обязанностей и дел, постарайтесь не забыть, что ваши собственные проблемы также требуют самого пристального внимания.
0: Все поступки скорпионов сегодня будут сделаны на эмоциях, а многом впоследствии вам придется горько пожалеть, однако многое из того, что вы совершите, поддавшись сиюминутным порывам, принесет на редкость положительные результаты.
2: Стрельцы в этот день не испытают ни стресса, ни тревог, ни волнительных ликований. Все, что будет разворачиваться вокруг вас, станет еще одним поводом признать, вы верно расставили жизненные приоритеты и избавили себя от множества неприятных случайностей.
0: Козерогам сегодня удастся найти новые взаимные интересы со своей второй половинкой. Вы и ваша пассия будете сильно удивлены, когда в ходе обычного разговора выяснится, что у вас есть общее увлечение и хобби.
2: Водолеи сегодня в полной мере отдадут дань уважения близким. Вы примерите на себя очень задумчивое лицо, отключите телефон и будете торопливо ждать, пока завершится утомительный самодеятельный концерт, устроенный кем-то из ваших родственников.
0: Рыбам сегодня удастся придать конкретные формы своему давнему творческому проекту. После того, как будет сделан этот шаг, вы перестанете испытывать сомнения в себе и начнете значительно больше ценить свои

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 28 мая, ожидается облачная погода. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 733 миллиметра, будет расти. Температура ночью плюс 3-5, а днем всего 10-12 выше 0. В пятницу, 29 мая, также облачно и дождливо. Днем всего плюс 9-11. В субботу также пройдут осадки, плюс 8-10, в воскресенье потеплеет уже до плюс 15-17 и временами возможен небольшой дождь. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: отправляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

Пределы каждого государства определяются границами. Испокон веков защита границ любого государства делала жизнь граждан безопаснее. Вооруженные подразделения, которые защищают пределы государства, пограничники, отмечают сегодня свой праздник. Пограничные войска охраняют морские, сухопутные и воздушные государственные границы, поэтому служба в этих войсках опасна, но очень почетна. Свой профессиональный праздник пограничники отмечают с большим размахом. Ведь День пограничника – это демонстрация боевой мощи этого рода войск, а также поднятие боевого духа офицеров, солдат и матросов, исполняющих сегодня служебный долг перед народом и государством. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения пограничникам и благодарим их за сохранение мира и спокойствия. К этим поздравлениям с удовольствием присоединяются темноволосые дамы, которые сегодня отмечают свой день – День брюнеток.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 28 мая, ожидается облачная погода. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 733 миллиметра, будет расти. Температура ночью плюс 3-5, а днем всего 10-12 выше 0. В пятницу, 29 мая, также облачно и дождливо. Днем всего плюс 9-11. В субботу также пройдут осадки, плюс 8-10, в воскресенье потеплеет уже до плюс 15-17 и временами возможен небольшой дождь. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Инфинити.

0: гостях у Тяпкина.
1: Физический смысл понятия «бесконечность» я осознал, когда решил перебить вручную всех комаров на даче.

методом. Выбор зависит от холодостойкости и сроков вызревания конкретного сорта. Теплолюбивые тыквы, все сорта мускатные, рекомендуется высеивать в контейнеры, а затем подрощенные сеянцы пересаживать на грядки. А крепкие и выносливые бойцы, например, крупноплодные тыквы «Премьера», «Россиянка», кабачки сортов «Искандер» и «Зебра» не испугаются посева в открытый грунт. Сроки в каждом случае, естественно, будут разными. Семена бахчевых культур прорастают при температуре 12-15 градусов. Это значит, что в открытый грунт

0: взрыхлить почву и нарезать бороздки, в которые затем раскладывают семена с шагом 10-15 сантиметров с расчетом на дальнейшее прореживание. Можно сеять кабачки в лунки. Расстояние между ними в этом случае оставляет примерно 50-70 сантиметров, но в каждую кладут по паре тройки семян. Тыквы высеивают в лунке на расстоянии примерно метр-полтора друг от друга. Учитывая, что всхожесть этих теплолюбивых культур в нашем климате не достигает 100%, стоит в одну лунку класть 3-4 семечка, чтобы после прорастания вы могли оставить самые крепкие сеянцы, а слабые побеги удалить. Как правило, в средней полосе тыквы и кабачки высеивают в конце мая. В более холодных северных регионах даты посева смещаются на начало июня.
1: Житейская мудрость.
0: Если в последние дни мая подует северный ветер, то ждите холодное лето. Тепла вам! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.

0: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: категорически не подходит для дальних поездок, совершения крупных покупок или для начала планомерной работы над собой. Всем знаком следует заниматься только обыденными вещами, которые всегда проходят без особых помех.
1: Звезды говорят.
2: Главным источником позитива для овнов в этот день окажется своя семья. Вы забудете о мелких разногласиях с коллегами по работе, а также о критике, услышанной от своего руководства, как только окажетесь в окружении близких людей.
0: Тельцам стоит попробовать себя в роли скульптора, архитектора или дизайнера. Любой смелый творческий проект, созданный вами в этот день, принесет вам огромный успех и ни с чем не сравнимую гордость с собой.
2: Близнецы в этот день окажутся не способны повлиять на кардинальные повороты судьбы. Постарайтесь принять все перемены максимально спокойно и не расставайтесь, если многое из случившегося в первый момент вызовет у вас раздражение и стресс.
0: Ракам будут отлично удаваться дела, связанные с тесным межличностным общением. Из вас получится отличный оратор, администратор или педагог. Главное, чтобы вы, оказавшись в непривычном для вас статусе, не поддались необоснованной панике.
2: Львы в этот день попытаются привнести уют в свое личное жилое пространство. Жаль, что ваши арт-эксперименты не поддержат близкие члены семьи, которые окажутся не готовы принять столь смелые творческие инновации.
0: Девам, для повышения общественного престижа в этот день будет достаточно мало. Ваша улыбка и теплое отношение к окружающим – вот что сделает вас настоящей звездой, а не ваш дорогой наряд или наличие модных гаджетов.
2: Помощь и поддержка со стороны весов в этот день потребуется многим. Выполняя целый ворох чужих обязанностей и дел, постарайтесь не забыть, что ваши собственные проблемы также требуют самого пристального внимания.
0: Все поступки скорпионов сегодня будут сделаны на эмоциях, а многом впоследствии вам придется горько пожалеть, однако многое из того, что вы совершите, поддавшись сиюминутным порывам, принесет на редкость положительные результаты.
2: Стрельцы в этот день не испытают ни стресса, ни тревог, ни волнительных ликований. Все, что будет разворачиваться вокруг вас, станет еще одним поводом признать, вы верно расставили жизненные приоритеты и избавили себя от множества неприятных случайностей.
0: Козерогам сегодня удастся найти новые взаимные интересы со своей второй половинкой. Вы и ваша пассия будете сильно удивлены, когда в ходе обычного разговора выяснится, что у вас есть общее увлечение и хобби.
2: Водолеи сегодня в полной мере отдадут дань уважения близким. Вы примерите на себя очень задумчивое лицо, отключите телефон и будете торопливо ждать, пока завершится утомительный самодеятельный концерт, устроенный кем-то из ваших родственников.
0: Рыбам сегодня удастся придать конкретные формы своему давнему творческому проекту. После того, как будет сделан этот шаг, вы перестанете испытывать сомнения в себе и начнете значительно больше ценить свои

0: области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В Дорогобуже ведутся работы по подготовке клумб к высадке цветов. На территории города приводят в порядок цветники, подготавливают почву и оформляют клумбы для будущих цветочных композиций. И совсем скоро общественное пространство украсят яркие цветы, которые будут радовать жителей и гостей округа на протяжении всего летнего сезона. Депутаты Дорогобужской окружной думы во главе с ее председателем Виталием Тарановым собрали и отправили гуманитарную помощь жителям Запорожской области. Это бутилированная питьевая вода, которая востребована на новых территориях нашей страны. Помощь направлена для обеспечения жителей Запорожской области жизненно важным ресурсом в сложной ситуации. В школе раннего творческого развития «Радуга» состоялся долгожданный выпускной для обучающихся второго года обучения. В этом году выпускниками школы стали 68 дошкольников. На протяжении двух лет ребята осваивали важные навыки, которые обязательно пригодятся им в школе. Учились правильно сидеть за партой, знакомились с буквами и цифрами, учились читать, считать и изучали английский алфавит. Праздник начался с напутственных слов директора Дома детского творчества Людмилы Смольяниной, которая поздравила ребят с окончанием обучения и пожелала им уверенно идти навстречу новым знаниям и открытиям. Настоящим украшением мероприятия стали выступления самих выпускников. Ребята подготовили стихи для педагогов, а творческое объединение «Юниденс» подарило гостям яркие танцевальные номера. Активными участниками праздника стали и родители, которые поблагодарили педагогов за заботу, внимание и труд, вложенный в развитие детей. В завершении праздника каждому выпускнику вручили грамоты и памятные поздравления. Завод «Дорогобуж-Котломаш» и смоленский филиал МИИ подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор предприятия Сергей Назаров и директор филиала МИИ Александр Федулов. В рамках соглашения было принято решение о создании совместного студенческого конструкторского бюро, которое сможет заниматься разработкой перспективного теплотехнического оборудования. Для этих целей на кафедре промышленной теплоэнергетики ДКМ подготовил лабораторию автоматизации тепловых процессов, которая оснащена всем необходимым оборудованием и информацией. В ходе работы в студенческом конструкторском бюро ДКМ студенты получат бесценный опыт решения задач и доступ к реальным проектам еще на этапе обучения. В сотрудничестве со специалистами «Дорогобуж-Котломаш» студенты примут участие в создании уникального оборудования, обеспечивающего теплоснабжение миллионов людей. Как отметил генеральный директор ДКМ Сергей Назаров, Смоленская область имеет богатый кадровый потенциал. Для ДКМ очень важно, чтобы талантливые, профессиональные и инициативные студенты не покидали регион, а могли быть полезны своему субъекту. Смоленским предприятиям важно создавать платформу для профессионального роста, и в этом плане «Дорогобуж-Котломаш» готов предложить хорошие условия. Возможность дополнительного обучения, повышение квалификации, достойная оплата труда, современный корпоративный подход в части ведения сотрудника. Это нужно для того, чтобы профессиональный путь в компании сопровождался на самом высоком уровне. Ну а предприятие будет мотивировать человека на рост и развитие, которые так необходимы молодому специалисту при формировании своих навыков, подчеркнул генеральный директор завода Сергей Назаров. Подписание соглашения между смоленским филиалом Московского энергетического института и «Дорогобуж-Котломаш» даст мощный импульс развитию отечественной теплоэнергетики. В Смоленске прошла областная спартакиада среди школьников по ориентированию. Дорогобужский округ представили воспитанники Верхнепровской ДЮСШ: Андрей Коваль, Александр Красников, Станислав Антонов, Дарья Недашковская, Ксения Березовская, Светлана Бушинская и Жанна Ионова. Среди восьми команд ребята заняли почетное второе место, уступив лишь Смоленскому округу. Поздравляем ребят, желаем им дальнейших побед и высоких спортивных достижений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди и местами, возможны, грозы. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем местами порывами до 12-17 метров в секунду. А температура воздуха днем составит всего от 9 до 11 градусов тепла. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба будет расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 909.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.

0: Пределы каждого государства определяются границами. Испокон веков защита границ любого государства делала жизнь граждан безопаснее. Вооруженные подразделения, которые защищают пределы государства, пограничники, отмечают сегодня свой праздник. Пограничные войска охраняют морские, сухопутные и воздушные государственные границы, поэтому служба в этих войсках опасна, но очень почетна. Свой профессиональный праздник пограничники отмечают с большим размахом. Ведь День пограничника – это демонстрация боевой мощи этого рода войск, а также поднятие боевого духа офицеров, солдат и матросов, исполняющих сегодня служебный долг перед народом и государством. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения пограничникам и благодарим их за сохранение мира и спокойствия. К этим поздравлениям с удовольствием присоединяются темноволосые дамы, которые сегодня отмечают свой день. День брюнеток.
1: Радио Infinity.

0: Московской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа оценил перспективы развития ягодного хозяйства новичков выше гор. В рамках рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев посетил общество с ограниченной ответственностью новичков выше гор. Генеральный директор хозяйства Ольга Петровна Шкинева лично провела экскурсию и рассказала о текущем положении дел и планах на будущее. В настоящее время предприятие занимает 15 гектаров сельскохозяйственных земель. Здесь успешно выращивают нетрадиционные для средней полосы, но пользующиеся спросом культуры. Голубику на 7 гектарах, жимолость на 7 гектарах и малину на 1 гектаре. Введена в эксплуатацию новая теплица размером 40 на 8 метров, что позволило предприятию освоить и выращивание овощей. В ходе визита глава округа обсудил с руководителем стратегию дальнейшего развития. В ближайших планах расширение земельных угодий, газификация производства для снижения энергозатрат и строительство современного фруктохранилища, которое позволит обеспечить сохранность урожая и круглогодичные поставки продукции. Уже сегодня глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями города Сафоново в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А. Сегодня, 28 мая, начало в 18 часов. Летние каникулы – чудесная пора. Время отдохнуть от учебных занятий, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения. Чтобы они не стали бесцельно потраченным временем, детский отдых запланирован в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Нынче первая смена лагерей в Сафоновском округе уже стартовала 26 мая и продлится до 24 июня. На 6 площадках при школах номер 1, 3, 7 и 9, а также гимназии, организована программа для ребят, чтобы они смогли с пользой для здоровья проводить летние каникулы. Во вторую смену будут работать 3 лагеря – во второй и восьмой школе, а также в Центре детского творчества. В Доме детского творчества лагерь будет функционировать с 7 июля по 4 августа. Организованным отдыхом планируется охватить около 450 человек, из них большая часть – 417 дети от 7 до 10 лет и 33 подростка от 11 до 17 лет. Во всех пришкольных лагерях будет организовано полноценное питание детей, а также комплекс развивающих и познавательных мероприятий. Отдельным важным направлением летней кампании является организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Нынче планируется увеличение количества занятых подростков на 2 человека – 125 против прошлогодних 123. При формировании кадрового состава временного трудоустройства особое внимание уделяется детям, состоящим на различных видах профилактического учета, детям группы риска, детям участников СВО и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это помогает не только занять самих подростков, но и реализовать социальные и профилактические задачи. Обучающиеся будут задействованы на благоустройстве своих образовательных учреждений, прилегающих к ним территорий. Они не только получат навыки трудовой деятельности и ответственности, но и внесут практический вклад в поддержание порядка, а также познакомятся с основами трудовых отношений и получат первый официальный трудовой опыт. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди и местами возможны грозы. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем местами порывами до 12-17 метров в секунду. А температура воздуха днем составит всего от 9 до 11 градусов тепла. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба будет расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: крепче, ближе, мама, ближе, без остатка.
1: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: словами, не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: А в этот день события, ставшие историей.
10: 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. В 1571 году появилось уложение о станичной службе, которое регламентировало права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. Охрана границы осуществлялась драгунскими полками, которые базировались на форпостах, и таможенными вольнонаемными объездчиками. В 1782 году указом императрицы Екатерины II был учрежден Институт таможенной цепи и стражи для охраны границ и осуществления пограничного контроля. Историческим же событием, послужившим основой для выбора даты праздника, стало учреждение декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года пограничной охраны границ РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса погранстражи России. После распада СССР правопреемником главного управления стала Федеральная пограничная служба России. Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Никакое другое государство не имеет такого количества стран-соседей. Пограничное сотрудничество установлено и закреплено договорными документами с 32 зарубежными государствами. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч погранотрядов, десятки кораблей и катеров.
11: 28 мая – это день рождения майонеза. Существует несколько версий происхождения майонеза. Наиболее достоверные свидетельствуют о том, что весь процесс происходил во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны. Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана де Плесси и герцога Ришелье возникла большая проблема со снабжением продуктами. Остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднаружить, надоесть, герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-либо необычное кушанье. Повар, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Соус, получившийся на редкость вкусным, пришелся по душе французским военным и был назван майонезом, то есть маонским. Это произошло 28 мая 1756 года. Майонез – это многокомпонентная система, созданная путем смешивания растительного масла, воды, яичного порошка, сухого молока, уксуса и специй. Сегодня этот продукт присутствует в блюдах почти каждого направления мировой кухни, а россияне – самые майонезолюбивые люди в Европе. Так что французское изобретение стало сейчас воистину национальным русским продуктом.
9: А в этот день – события, ставшие историей.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Лучшая реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Для овнов в этот день окажется своя семья. Вы забудете о мелких разногласиях с коллегами по работе, а также о критике, услышанной от своего руководства, как только окажетесь в окружении близких людей.
1: Тельцам стоит попробовать себя в роли скульптора, архитектора или дизайнера. Любой смелый творческий проект, созданный вами в этот день, принесет вам огромный успех и ни с чем не сравнимую гордость с собой.
0: Близнецы в этот день окажутся не способны повлиять на кардинальные повороты судьбы. Постарайтесь принять все перемены максимально спокойно и не расставайтесь, если многое из случившегося в первый момент вызовет у вас раздражение и стресс.
1: Ракам будут отлично удаваться дела, связанные с тесным межличностным общением. Из вас получится отличный оратор, администратор или педагог. Главное, чтобы вы, оказавшись в непривычном для вас статусе, не поддались необоснованной панике.
0: Львы в этот день попытаются привнести уют в свое личное жилое пространство. Жаль, что ваши арт-эксперименты не поддержат близкие члены семьи, которые окажутся не готовы принять столь смелые творческие инновации.
1: Девам, для повышения общественного престижа в этот день будет достаточно мало. Ваша улыбка и теплое отношение к окружающим – вот что сделает вас настоящей звездой, а не ваш дорогой наряд или наличие модных гаджетов.
0: Помощь и поддержка со стороны весов в этот день потребуется многим. Выполняя целый ворох чужих обязанностей и дел, постарайтесь не забыть, что ваши собственные проблемы также требуют самого пристального внимания.
1: Все поступки скорпионов сегодня будут сделаны на эмоциях, а многом впоследствии вам придется горько пожалеть, однако многое из того, что вы совершите, поддавшись сиюминутным порывам, принесет на редкость положительные результаты.
0: Стрельцы в этот день не испытают ни стресса, ни тревог, ни волнительных ликований. Все, что будет разворачиваться вокруг вас, станет еще одним поводом признать, вы верно расставили жизненные приоритеты и избавили себя от множества неприятных случайностей.
1: Козерогам сегодня удастся найти новые взаимные интересы со своей второй половинкой. Вы и ваша пассия будете сильно удивлены, когда в ходе обычного разговора выяснится, что у вас есть общие увлечения и хобби.
0: Водолеи сегодня в полной мере отдадут дань уважения близким. Вы примерите на себя очень задумчивое лицо, отключите телефон и будете торопливо ждать, пока завершится утомительный самодеятельный концерт, устроенный кем-то из ваших родственников.
1: Рыбам сегодня удастся придать конкретные формы своему давнему творческому проекту. После того, как будет сделан этот шаг, вы перестанете испытывать сомнения в себе и начнете значительно больше ценить свои

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно, меня не понимают.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие из строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
8: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: покупаете такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

Пределы каждого государства определяются границами. Испокон веков защита границ любого государства делала жизнь граждан безопаснее. Вооруженные подразделения, которые защищают пределы государства, пограничники, отмечают сегодня свой праздник. Пограничные войска охраняют морские, сухопутные и воздушные государственные границы, поэтому служба в этих войсках опасна, но очень почетна. Свой профессиональный праздник пограничники отмечают с большим размахом. Ведь День пограничника – это демонстрация боевой мощи этого рода войск, а также поднятие боевого духа офицеров, солдат и матросов, исполняющих сегодня служебный долг перед народом и государством. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения пограничникам и благодарим их за сохранение мира и спокойствия. К этим поздравлениям с удовольствием присоединяются темноволосые дамы, которые сегодня отмечают свой день – День брюнеток.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобуже ведутся работы по подготовке клумб к высадке цветов. На территории города приводят в порядок цветники, подготавливают почву и оформляют клумбы для будущих цветочных композиций. И совсем скоро общественное пространство украсят яркие цветы, которые будут радовать жителей и гостей округа на протяжении всего летнего сезона. Депутаты Дорогобужской окружной думы во главе с ее председателем Виталием Тарановым собрали и отправили гуманитарную помощь жителям Запорожской области. Это бутилированная питьевая вода, которая востребована на новых территориях нашей страны. Помощь направлена для обеспечения жителей Запорожской области жизненно важным ресурсом в сложной ситуации. В школе раннего творческого развития «Радуга» состоялся долгожданный выпускной для обучающихся второго года обучения. В этом году выпускниками школы стали 68 дошкольников. На протяжении 2 лет ребята осваивали важные навыки, которые обязательно пригодятся им в школе. Учились правильно сидеть за партой, знакомились с буквами и цифрами, учились читать, считать и изучали английский алфавит. Праздник начался с напутственных слов директора Дома детского творчества Людмилы Смольяниной, которая поздравила ребят с окончанием обучения и пожелала им уверенно идти навстречу новым знаниям и открытиям. Настоящим украшением мероприятия стали выступления самих выпускников. Ребята подготовили стихи для педагогов, а творческое объединение «Юнидэнс» подарило гостям яркие танцевальные номера. Активными участниками праздника стали и родители, которые поблагодарили педагогов за заботу, внимание и труд, вложенный в развитие детей. В завершении праздника каждому выпускнику вручили грамоты и памятные поздравления. Завод «Дорогобуж-Котломаш» и смоленский филиал МАИ подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор предприятия Сергей Назаров и директор филиала МАИ Александр Федулов. В рамках соглашения было принято решение о создании совместного студенческого конструкторского бюро, которое сможет заниматься разработкой перспективного теплотехнического оборудования. Для этих целей на кафедре промышленной теплоэнергетики ДКМ подготовил лабораторию автоматизации тепловых процессов, которая оснащена всем необходимым оборудованием и информацией. В ходе работы в студенческом конструкторском бюро ДКМ студенты получат бесценный опыт решения задач и доступ к реальным проектам еще на этапе обучения. В сотрудничестве со специалистами «Дорогобуж-Котломаш» студенты примут участие в создании уникального оборудования, обеспечивающего теплоснабжение миллионов людей. Как отметил генеральный директор ДКМ Сергей Назаров, Смоленская область имеет богатый кадровый потенциал. Для ДКМ очень важно, чтобы талантливые, профессиональные и инициативные студенты не покидали регион, а могли быть полезны своему субъекту. Смоленским предприятиям важно создавать платформу для профессионального роста, и в этом плане «Дорогобуж-Котломаш» готов предложить хорошие условия. Возможность дополнительного обучения, повышение квалификации, достойная оплата труда, современный корпоративный подход в части ведения сотрудника. Это нужно для того, чтобы профессиональный путь в компании сопровождался на самом высоком уровне. Ну а предприятие будет мотивировать человека на рост и развитие, которые так необходимы молодому специалисту при формировании своих навыков, подчеркнул генеральный директор завода Сергей Назаров. Подписание соглашения между смоленским филиалом Московского энергетического института и «Дорогобуж-Котломаш» даст мощный импульс развитию отечественной теплоэнергетики. В Смоленске прошла областная спартакиада среди школьников по ориентированию. Дорогобужский округ представили воспитанники Верхнепровской ДЮСШ: Андрей Коваль, Александр Красников, Станислав Антонов, Дарья Недашковская, Ксения Березовская, Светлана Бушинская и Жанна Ионова. Среди 8 команд ребята заняли почетное 2-е место, уступив лишь Смоленскому округу. Поздравляем ребят, желаем им дальнейших побед и высоких спортивных достижений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди и местами, возможны, грозы. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем местами порывами до 12-17 метров в секунду. А температура воздуха днем составит всего от 9 до 11 градусов тепла. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба будет расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Физический смысл понятия «бесконечность» я осознал, когда решил перебить вручную всех комаров на даче.

сеянцы пересаживать на грядки. А крепкие и выносливые бойцы, например, крупноплодные тыквы «Премьера», «Россиянка», кабачки сортов «Искандер» и «Зебра» не испугаются посева в открытый грунт. Сроки в каждом случае, естественно, будут разными. Семена бахчевых культур прорастают при температуре 12-15 градусов. Это значит, что в открытый грунт

взрыхлить почву и нарезать бороздки, в которые затем раскладывают семена с шагом 10-15 сантиметров с расчетом на дальнейшее прореживание. Можно сеять кабачки в лунки. Расстояние между ними в этом случае оставляет примерно 50-70 сантиметров, но в каждую кладут по паре тройки семян. Тыквы высеивают в лунке на расстоянии примерно метр-полтора друг от друга. Учитывая, что в схожесть этих теплолюбивых культур в нашем климате не достигает 100%, стоит в

0: в конце мая. В более холодных северных регионах даты посева смещаются на начало июня.
1: Житейская мудрость.
0: Если в последние дни мая подует северный ветер, то ждите холодное лето. Тепла вам! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. В эфире

0: успешная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Инфинити.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы – нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства – материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап – дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

Уважаемые радиослушатели, через несколько минут слушайте на радио «Инфинити» прямой эфир с главой Драгобужского муниципального округа Константином Николаевичем Серенковым. Данный эфир будет проходить и в официальной группе администрации округа в социальной сети ВКонтакте.

Уважаемые радиослушатели, через несколько минут слушайте на радио «Инфинити» прямой эфир с главой Драгобужского муниципального округа Константином Николаевичем Серенковым. Данный эфир будет проходить и в официальной группе администрации округа в социальной сети ВКонтакте.

0: Non, oui, non.
1: Je suis pas obligé de ça. Je suis pas obligé de ça. Là, je dis.
0: Non, je
1: Non, non, je
2: Начинаем. Добрый день, уважаемые дорогобужане. Сегодня провожу очередной прямой эфир согласно регламенту работы администрации. Раз в полгода мы проводим встречи в открытом формате, в формате открытый микрофон, и раз в квартал мы проводим прямые эфиры вот таким образом. Вопросы, которые поступили во время анонса, анонсирования нашего мероприятия, мы все зафиксировали. Сегодня мои помощники их зачитают. Также можете свои вопросы накидывать во время прямого эфира. Буду рад, готов на них ответить. На какие вопросы у меня не будет информации, то мы возьмем работу и доведем в ближайшие сроки всю информацию по интересующим вас вопросам. Ну, тогда начинаем.
3: С использованием платформы обратной связи поступило более 30 вопросов. Традиционно большинство из них касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности. Так, Елена из Дорогобужа интересуется водоснабжением на улице Симоновой. Она пишет, что давление очень низкое, вода бежит тонкой струйкой, бывает, что нерегулярно. Что вы можете сказать по этому вопросу?
2: Да, Лена, проблема известна. Вы проживаете на втором этаже. Ну, в связи с тем, вот, когда давление сбрасывается, к сожалению, в связи с многочисленными порывами в системе, то до второго этажа не доходит давление. Но в последний раз неполадки силами МКП ресурс были устранены, и в настоящее время давление соответствует установленным нормам.
3: Людмила интересуется по поводу освещения между домами 31 и 33 по улице Старая Смоленская в деревне Васино. Это дома, находящиеся на окраине и в темное время суток. Пишет Людмила, что просто страшно выйти из дома.
2: Уважаемая Людмила Владимировна, мы прорабатываем вопрос, но сейчас, к сожалению, нельзя просто так повесить фонарей, тем более несколько фонарей, потому что у вас улица довольно-таки протяженная. Необходимо получить все разрешительные документы на технологическое подключение, создать проект, этого требует закон, и потом установить фонари. Эти работы у нас запланированы на 2027 год. В настоящее время готовим проектно-сметную документацию по этим улицам.
3: Александра из поселка Верхнедневровский интересуется, почему жильцов многоквартирных домов никогда не предупреждают о покосе травы. Около домов стоят автомобили, а рядом с ними косят рабочие. От тримеров отлетают камни, портят лакокрасочное покрытие автомобилей.
2: Александра Васильевна, спасибо за вопрос. Вот мы пытаемся информировать своевременно по покосу, понимая, насколько неприятно владельцу получать такого рода повреждения автомобилей или разбитое стекло, или поврежденное лакокрасочное покрытие. Мы проговорим с управляющими компаниями, потому что вы говорите именно о дворах, чтобы они размещали своевременно графики по покосу. Также обещаю, что данные графики будут размещены и на сайте администрации, и у меня на странице, для того, чтобы вы своевременно знали о предстоящих работах.
3: Вера из Дорогобужа. Планируется в июне отключение горячей воды. Будет ли в это время работать общественная баня?
2: Да, в этом году в Дорогобуже будет отключена горячая вода с 16 по 30 для проведения профилактических работ на системах теплоснабжения. И баня, которая сейчас находится у нас в стадии ремонта косметического, все-таки уже мы 3 года эксплуатируем в достаточно таком интенсивном ключе, белим потолки помывочных и проводим косметический ремонт в самой бане. Баня будет работать по режиму четверг, суббота, мужской день с 11 до 22, понедельник, вторник, женский день с 11 до 22. И в пятницу, и в воскресенье, да. Все в рабочем режиме. Милости просим посещения нашей баньки. Под кодовым названием «Парок». Пар, окей.
3: Также вопрос из Дорогобужа. Жители видят, что ведутся работы по благоустройству территории, в том числе и в районе улицы Карла Маркса. Так вот, Елена спрашивает, а будут ли установлены какие-то лавочки и навесы напротив дома номер 17 Карла Маркса около аптеки?
2: Ну, в этом году у нас только, уважаемая Елена, запланирована укладка брусчатки. Есть у нас там проект некий, который мы согласуем обязательно с жителями округа, города. Вот. Лавочки и навесы у нас планируются в рамках благоустройства, которое проходит по улице Кутузова. Вот. Замечательный проект, за которого проголосовали большинство граждан наших. Вот. И я думаю, что в течение летнего периода мы его реализуем, и горожане могут насладиться тенью под этими навесами. Там у нас несколько проект, я обязательно выставлю, и мы проголосуем за него, понравится или нет.
3: Вопрос из Верхнеитовского. После дождя набирается огромная лужа между домами 18 и 16 по улице Комсомольской. По этой дорожке идут дети в школу, и получается, что идти им приходится по проезжей части, что небезопасно. Сделали сток с улицы Молодежной, и вот все теперь собирается между школой и этими домами.
2: Да, там есть некоторый просчет при укладке дорожного покрытия, но мы прорабатываем вопрос о водозаборном лотке, который планируем выполнить в третьем квартале 2026 года при наличии, соответственно, бюджетных средств.
3: Вопрос из села Алексина. Село обеспечено центральным водоснабжением, но иногда в связи с аварийными ситуациями жители сталкиваются с перебоями в подаче воды. Просим вас отремонтировать шахтный колодец, так как сейчас его состояние не позволяет использовать его для забора питьевой воды.
2: Ну, я понимаю, о чем речь, о какой улице. Там мы своевременно подали заявку в программу по ремонту и по строительству шахтных колодцев. Вот. В этом году мы планируем за летний период отремонтировать его. Но сразу же обращаюсь к жителям села Алексина для того, чтобы у колодца была всегда свежая чистая вода, пригодная для питья. Ее необходимо использовать. То есть нужно из этого колодца брать воду, даже несмотря на то, что она будет в водопроводной сети. Ничего. Поэтому прошу вас на это обратить внимание. Спасибо.
3: Несколько вопросов касаются качества горячей воды в поселке Верхней Днепровской. Жители жалуются, что вода ржавая, и страшно и постирать, и помыться. Приходится греть воду в кастрюльке.
2: Да, много обращений. Я слежу в социальных сетях за данными обращениями. Попробую объяснить, почему это происходит. Всем известно, что ТЭЦ у нас не работает сейчас, и водоснабжением поселка городского типа Верхнеднепровский занимается СМОЛ «Регион Теплоэнерго». Они приняли все имущество себе на баланс и ее эксплуатируют. Начав эксплуатировать, они начали применять вещества, химические соединения для смягчения воды, которые не использовалось во время ТЭЦ. И, конечно же, пошел смыв тех наложений известковых, ржавых, которые образовывались на трубах за период прошлой эксплуатации, за много-много лет. Проблема известна, руководство ТЭЦ внимательно относится к этому. Сейчас изменяется химический состав данных реагентов, которые будут смягчать воду. И я думаю, что ситуация в ближайшее время улучшится в хорошую сторону.
3: Жители деревни Каськова интересуются, как будет производиться обеспечение жителей баллонным газом?
2: Ну, много обращений, вот мы тут аккумулируем их, наверное, порядка 5. То есть семьи Наталья Белоусова мне присылает, менеджер наш по селу, от жителей на местах. К сожалению, почему-то вот те подрядчики, которые заходят, он долго не работает. И вот у нас сейчас опять он поменялся и будет работать организация ООО «Red Oil», которая будет заниматься из Смоленска доставкой сжиженного газа. Условия те же. Те, кто нуждаются в баллонном газу, обращаются к менеджерам на местах, которые находятся у нас по известным адресам. Мы формируем заявку, и машина приходит и развозит по округу необходимое количество баллонов. Но опять, это должно быть не 3, не 5, это ну, несколько десяток. Потом машина приходит. Экономику, к сожалению, никто не отменял. Спасибо за вопрос.
3: Также из Каськова вопрос по поводу ремонта дороги между деревней Озерище и деревней Каськова.
2: Да, этот участок находится в таком состоянии, но участок находится на балансе с Молотодором. Сейчас я вижу, что матпатчер, который был неисправен, подделали. Мы поговорим с Сергеем Александровичем Подолякиным о исправлении ситуации в данном направлении.
3: И еще один вопрос, очень актуальный для жителей деревни Каськова. Это откос и обработка территории от борщевика. Будет ли в этом году?
2: Деревня Каськова наиболее пострадавшая является в округе от зарослей данного инвазивного растения. Как и в прошлом году, и позапрошлом, как я обещал, мы проводим максимально, насколько возможно, откос по самой деревне. Также проведем в этом году, плюс мы добавим химии. В этом году попробуем комплексно бороться с ним. Поэтому все граждане, которые держат пчел в данном населенном пункте, прошу это учесть. Но мы доведем информацию предварительно.
3: Да. Жители видят, что в Дорогобуже приступили к посадке цветов на клумбах. А вот Раиса задает вопрос, будет ли в этом году посадка цветов в роще имени Гагарина?
2: Да, мы планируем. Мы провели соответствующие, заложили деньги, провели соответствующие закупки. Вот и наш предприниматель Ольга Игнатенко, которая традиционно участвует и своим ресурсом в озеленении города, предоставит нам все необходимые материалы. Может быть, пользуясь случаем, хочу еще раз ее поблагодарить за качественные материалы, саженцы, цветовые деревья. Спасибо, Ольга Владимировна.
3: Наталья из Верхнеднепровского интересуется, а какие деревья или кустарники и где планируется посадить в этом году?
2: Но у нас, забегая вперед, там, предвидя вопросы, хочу сказать, что у нас во всех контрактах предусмотрена компенсационная высадка деревьев. То есть там, где мы в силу тех или иных причин вырубаем деревья или кустарники, у нас запланирована компенсационная высадка. Вот. Также, пользуясь сегодняшним эфиром, хочу анонсировать акцию, которую мы проведем. Но сейчас это во второй декаде, перед днем поселка, в поселке городского типа Верхнеднепровский, мы планируем высадить 70 кустов сирени разных сортов по проспекту Химиков. Ну, квоту я доведу до наших образовательных учреждений, до учреждений культуры, до градообразующих предприятий, до общественников. Приглашаю всех поучаствовать. Вот 70 кустов сирени мы уже заказали, они хранятся на складе, и мы планируем их высадить. Я думаю, что это украсит наш поселок, но это такой еще символичной цифрой 70.
3: Людмила, которая задает вопрос, уже задавала вопрос относительно освещения в деревне Васино, также интересуется, будет ли какой-то ремонт дороги на участке от деревни Болдина до деревни Васино. На некоторых участках нет возможности даже объехать ямы, потому что они всюду.
2: Ну вот я уже сказал, что это дорога относится к компетенции СМОЛ «Алтадора». Мы поговорим с Сергеем Александровичем, но сейчас у них просто матпатчер не исправен. Я думаю, что они его в ближайшее время отремонтируют и проведут ремонт струйно-инвазивным способом.
3: Несколько вопросов поступило от жителей микрорайона сельхозтехника в Дорогобуже. Так как нет короткой дороги до микрорайона, ранее она была через базу Райко и выходила на улицу Плеханова. Люди сами протоптали тропинку правее склада Райко, которая зарастает лесом. Просим выполнить свое обещание и построить пешеходную дорогу по наиболее короткому и удобному пути.
2: Да, обещание есть, и мы прорабатываем этот вопрос. Но в чем есть сложность? Ну, во-первых, база Райпо – это частная территория, которая принадлежит на праве собственности частному лицу. Мы разговаривали с владельцем, и во время даже разговора шел, скажем так, людской поток. Но это все небезопасно, прежде всего, для жителей, для детей, потому как ведется производство, литье колец, и подходит крупногабаритная техника, разворачивается, сдает задом. Ну, что небезопасно, не всегда водители могут смотреть, просмотреть, поэтому перегорожена территория только в целях безопасности самих же жителей. И та тропинка, которая там находится, она находится тоже, скажем, в частной территории. И мы разговариваем с нашим подрядчиком, вот, по его доброй воле, там, изыщено щебня, он изыщет щебня и песка, и мы поделаем там дорогу. И обязательно скосим там все это, все кустарники и борщи, для того, чтобы безопасно могли передвигаться люди. Хотя есть, еще раз говорю, альтернативная дорога по Седово, вполне безопасная и вполне соответствующая требованиям всем.
3: Также вопрос касается ремонта дорог. Будет ли отремонтирована дорога по улице Маяковского от дома номер 2 до дома номер 25?
2: Ну, у нас там по улице Маяковского проходит наш проект в рамках благоустройства, которое мы сейчас производим. И дальше туда мы планируем подсыпать щебнем или асфальтной крошкой. Ну, на первое время. Потому что дорога требует больших значительных затрат, пока таких денег нет. Но крошкой подсыпем.
3: Также дорогобужан волнует ремонт дороги по улице Гришина. Еще потому, что эта дорога ведет к роще имени Гагарина. Территория пользуется популярностью населения, но, к сожалению, дорога в крайне неудовлетворительном состоянии.
2: Более чем удовлетворительным, я полностью разделяю негодование дорогобужан по этому поводу. Но есть одна особенность. Просто так взять и положить там асфальт или условно даже щебенки и крошки, мы можем запереть подпорную канализацию, которая действует по улице Мира, потому что весь склон и окончание дороги, примыкание к улице Мира, собирает большое количество песка и щебня с дороги, которым покрыта сейчас. Вот поэтому там нужно взвешенное, серьезное решение. Мы сделали проект на эту улицу с целью соединить две ливневые канализации, чтобы поймать стоки с горочки улицы Гришина и отправить их в действующую канализацию. Но на следующий год эти работы у нас запланированы, хотя они очень-очень дорогостоящие на самом деле.
3: Поступили вопросы, касающиеся транспортного сообщения. Юлия из Дорогобужа, это опять-таки житель сельхозтехники, пишет, что зимой этого года обещали, что будет внесен маршрут автобус утром на 7.45 от остановки детский сад Чебурашка. Будет ли автобус и когда?
2: Пока не могу дать положительного ответа, потому что мы пока не находим средств в бюджете для того, чтобы запустить туда автобус. Но от остановки, которую вы описываете, Юлия, до остановки сельхозтехники возле второго братского захоронения ровно 800 метров.
3: Как обстоят дела с переносом остановки общественного транспорта от магазина «Бережок» к магазину «Дельта»? Ну, вопрос связан с тем, что теперь автобусы у нас будут через Новый мост.
2: Ну, обусловлено это связано с тем, что старый мост находится в неудовлетворительном состоянии. И поэтому, чтобы обезопасить прежде всего и пассажиров, и технику от аварий на мосту, мы пустили его по улице Путинкова, по кольцу. Мы, конечно же, планируем перенос остановочного пункта по улице Путинкова, дом 1. То есть здесь сразу на повороте у нас будет подсыпка произведена, установка бортового камня и, собственно, установка самого пункта. Планируем это сделать за лето.
3: Вопросы из сферы образования. Поступил вопрос касательно образовательного процесса в деревне Озерище. Это одно из подразделений сейчас Рогожской школы номер 1. Что планируется делать с 1 сентября?
2: Мы сейчас рассматриваем вопрос по всем школам сельской местности на предмет наполняемости, на предмет качества обучения, которое получают наши детки в школах. Но раз вопрос конкретно по Озерищу, я просто хочу сказать, что сделала администрация с 2020 года по 2026 для села Озерище. Во-первых, мы капитально отремонтировали дом культуры. То есть у нас там дворец культуры, можно сказать, даже там, несмотря на некоторые судебные тяжбы с подрядчиком, мы нашли возможность там, и все так называемые косяки мы устранили. И сейчас любо-дорого зайти в дом культуры и побыть на мероприятиях, которые подготавливают в большом количестве сотрудники комитета по культуре. Благоустроена территория возле Дома культуры. Благоустроена площадка отдыха для селян. Благоустроено место преклонения воинам погибшим, которые ушли из данного населенного, из окружных населенных пунктов на защиту в период Великой Отечественной войны. Установлена часовня, сделали, благоустроили памятник сотрудникам МИДа. То есть большая работа, не говоря уже о освещении, о содержании дорожной сети. Отремонтировали капитально ФАП, тоже ФАП очень хорошего качества и услуга, и здание. Но, к сожалению, это никак не повлияло на демографию в этом населенном пункте. И количество детей, которые идут учиться, стремительно сокращается. И в ближайшее время там вообще, к сожалению, повторюсь, приблизится к нулю. Поэтому прорабатываем вопрос о дальнейшей судьбе школы, но в ближайшее время я, наверное, приеду к вам в школу, и мы поговорим с глазу на глаз. Ну и приглашу, конечно, жителей и депутатов на данный прием. И там мы все обсудим.
3: В Дорогобужской школе номер 2 сейчас проводятся работы по капитальному ремонту, а школа всегда была пунктом проведения экзаменов для девятиклассников. В этом году где будут сдавать ОГЭ дети из второй Дорогобужской?
2: Проведение экзамена держу на постоянном контроле. Вот, мы завтра запланировали с директорами наших школ итоговое совещание о конечной подготовке к проведению ЕГЭ во всех школах. Но раз вас интересует вторая, Дорогобужская, то экзамены выпускников 9 класса будут проходить на базе Дорогобужской школы номер 1. Для этого тоже все необходимые мероприятия процедурные соблюдены, для того, чтобы было объективно проведено тестирование экзамен.
3: А планируется ли в этом году заключение целевых договоров с выпускниками 9 и 11 классов? И куда можно обратиться за информацией?
2: Планируется. Договоры – это часть нашей жизни и некая уверенность в будущем в том, что наши ученики, детки, которые отучились в высших образовательных учреждениях, вернутся к нам в школы, в медицину, на производство работать. Поэтому всю информацию вы можете получить по телефону 4-11-99 или управление по образованию – это 4-17-56. И управление по культуре 426-69. Будем рады видеть, пообщаемся, лично пообщаюсь, потому что мне не безразлично будущее округа. Хотелось бы, чтобы новая кровь, молодая кровь вселялась в наши школы, в ЦРБ, с новыми идеями, с новыми силами, работали на благо округа. Спасибо за вопрос, Эмилия.
3: Скоро начинается летний сезон, и в школах традиционно откроются лагеря с дневным пребыванием детей. Вот задает вопрос Сергей из Дорогобужа, куда можно обратиться, чтобы записать ребенка на детскую площадку, ну то есть в лагерь с дневным пребыванием.
2: Самый короткий путь и самый быстрый – это через госуслуги. Регистрируйтесь и записывайтесь. Тоже будем рады видеть деток на наших детских оздоровительных лагерях.
3: Видели на странице главы, что ученики первой Дорогобужской школы посещали с экскурсией Болдинский монастырь. А вот будут ли организованы такого рода экскурсии для учеников других школ? Интересуется Ольга из Дорогобужа.
2: Спасибо, что заметили. Я сам лично возил деток вот в эту первую ознакомительную экскурсию. Побыли мы на службе, потом отец Тимофей провел экскурсию познавательную по Болдинскому монастырю. Видя, как горели глаза у деток, мы решили дальше продолжить подобного рода мероприятия. Конечно же, с разрешения родителей, это первое условие. Во время работы вот наших оздоровительных лагерей, площадок, мои рекомендации всем директорам по посещению нашего монастыря с целью приобщения духовной культуры нашего округа и вообще духовного нравственного воспитания. Поэтому будем работать по этому направлению.
3: В этом году поселку Верхнеднепровскому исполнится 70 лет. Какие праздничные мероприятия запланированы в честь юбилея поселка?
2: Ну, праздник у нас пройдет 12 июня. Вот, большая программа подготовлена, опять в рамках тех бюджетов, которые есть, в рамках тех условий, которые можем мы себе позволить. ПАО «Дорогобуж» нам любезно предоставляет свою площадку. И сам Дом культуры, химик, и площадку возле него, сцену уличную, тоже у нас разработана программа и для детей, и для среднего возраста танцевальная программа, и также для людей старшей возрастной категории. Будет наш музей представлен, выставка работ детской школы искусств, поэтическая гостиная для любителей литературного творчества. Ну и будет у нас, конечно же, вечернее развлекательное шоу. Группу говорить не буду, пускай это будет секретом, которое будет у нас выступать совместно с нашим коллективом окружными, которые зарекомендовали себя на подобного рода мероприятиях. Поэтому приглашаю всех. В 3 часа у нас торжественная часть ДК «Химик», где мы будем чествовать людей пожилого возраста, те, которые стояли у истоков нашего формирования поселка, его стройки, людей из градостроительных предприятий, градообразующих предприятий, и ТЭЦ, и ПАО «Драгобуш», и «Драгобуш Котломаш», и строительные организации. Мы стараемся по максимуму никого не забыть, но, к сожалению, вот как-то информация теряется, поэтому прошу вас мне в личку написать о тех людях, которые здравствуют, живут, которые хотят прийти на наше мероприятие. Мы всех отметим, назовем пофамильно, но еще раз говорю, попрошу вот написать всех старейшин, которых вы помните, я всех проанализирую, посмотрим. Мне очень больше всего не хочется кого-то обидеть, что мы не пригласили на мероприятие, опять-таки же, в силу тех или иных причин, потому что архивы теряются, рвутся, люди уходят из жизни, и вот это вот, к сожалению, ниточка прерывается. Поэтому жду информации у себя в личке.
3: В течение года школьники могли посещать мероприятия по Пушкинской карте. А летом будут какие-то мероприятия по Пушкинской карте?
2: Вот Пушкинская карта – замечательный инструмент, по которому можно посещать наши музеи, наши мероприятия. Вот, в библиотеках округа, в которых в последнее время проводится очень большое количество различных познавательных мероприятий, патриотической направленности, конкурсы. Вот. Можно выкупить билет и посетить обзорные экскурсии по нашему музею, и везде-везде побывать, и на территории Смоленской области, и в Московском регионе. Очень советую всем использовать данный инструмент для образовательных целей детей.
3: Вот вопрос, касающийся, кстати, музея. Наталья интересуется, а можно ли посетить Драгобужский музей вечером после работы или в выходной день?
2: Вот, учитывая, спасибо за вопрос, Наталья, неоднократное обращение и читаю в социальных сетях, и мы с 1 мая изменили режим работы нашего Драгобужского музея. И он сейчас работает у нас с 11 до 19 часов со вторника ежедневно, и выходной день у нас получается только понедельник. Милости просим в наш новый, обновленный, с обновленной экспозицией музей.
3: Также Марина из Драгобужа интересуется, можно ли получить какую-то государственную помощь. Ну, в частности, вот и на страницах губернатора Смоленской области, в социальных сетях, и у вас на странице, Константин Николаевич, мелькает информация о грантах, о социальном контракте. Вот интересуется человек, который, наверное, хочет открыть свое дело, куда необходимо обратиться за этой помощью.
2: Но самый короткий путь – это МФЦ, госуслуги, но наши специалисты администрации под руководством Бушинского Сергея Михайловича готовы всегда встретиться, предложить варианты, по которым можно пойти, предложить какие-то альтернативные моменты, связанные с получением государственной поддержки. Те, кто сначала вот тяжеловато как-то что получили, то сейчас люди, распознав и увидев преимущества подобного рода поддержки, у нас заходит и второй, и третий раз. Потом после получения соцконтракта идут уже на грант, и таких примеров полно. Мы постоянно с этим работаем и публикуем. Большая помощь правительства Смоленской области, Василия Николаевича Анохина к развитию сферы бизнеса в регионе в целом. Поэтому приходите к нам в администрацию, встретим, возьмем за руку, проведем по всем моментам. Спасибо за вопрос.
3: Константин Константин Николаевич, теперь мы переходим к вопросам, которые поступают в комментариях. Сергей пишет: ливневка возле лестницы у детского сада Рябинка. Фигура ежик. Не справляется даже с осадками средней интенсивности. Колодец или забит, или не устроен. Вода переливается на лестницу, разрушая его. Также не работает ливневка у автомойки по улице Путенкова. Во время дождя переливают пешеходную дорожку, намывая песок и камни. Когда починят ливневые канализации в этих местах?
2: Ну, мы сейчас... Спасибо за обращение, Сергей. Мы дадим поручение подрядчику в рамках содержания уличной сети. Посмотрим, что там произошло. Спасибо за информацию.
3: Наталья из деревни Запрудье. Добрый день. Что скажете по поводу освещения? Дополнительные фонари так и не установлены.
2: Наталья, ну скажу то же самое, что сейчас нельзя просто взять и приметить фонарь туда, куда захотелось. Необходимо все документы, разрешительные, проектно-сметную документацию. Но я думаю, что мы постараемся решить вопрос по освещению Запрудья в этом году. Дополнительно освещение.
3: Еще один вопрос от Сергея. Почему спилили голубые ели, яблони, белые акации на территории школы номер 2? Разве рутиловка подобных деревьев не регламентирована законом? Зачем пилить деревья, которые не мешают ни электросети, ни зданиям?
2: Ну, я не знаю, про какой закон вы говорите, Сергей. Деревья на базе второй Дорогобужской школы были спилены, потому как у нас планируется большой объем по благоустройству, укладка брусчатки. Деревья, ну, по голубым елям конкретно, корни уже очень большие, так что поднимали даже те плиты советского производства, которые там находились. Соответственно, укладка брусчатки на корневую систему, ну, так не делается. Нет такого СНИПа. Подрезка. Можете вы мне сапонировать, можно подрезать корни, там укоротить, что еще. Но посмотрите, к чему привела такая подрезка в парке имени Гагарина у нас в роще. То есть те сосны, которые находятся рядом, они просто-напросто падают, и мы тут всеми возможными и невозможными финансированиями из бюджета, субботниками пытаемся теперь убирать. Поэтому принято такое решение. Еще раз говорю, во всех работах у нас запланирована компенсационная высадка. Я думаю, что ученики школы номер 2, выпускники, либо вы, я так понимаю, тоже, наверное, выпускник школы, можете прийти и посадить дерево в знак памяти о том, что вы здесь обучались в какое-то время. Все это запланировано.
3: Вопрос от Алексея. Добрый день. Будет ли когда-то в деревне Игонина проводиться работа по благоустройству и какое-то развитие здоровья?
2: Ну, давайте тогда мы изучим этот вопрос. Что оставьте свой телефон, мы подъедем, посмотрим, что вас конкретно интересует по Игонина, в каком месте. Изучим ваш вопрос, Алексей.
3: Пока вопросов больше не поступает.
2: Ну, ждем, уважаемые жители, дополнительных вопросов. Регламент у нас час, 40 минут мы уже разговариваем. Пожалуйста, не стесняйтесь, доводите свои позиции, свои предложения, свои вопросы. Мы ждем. Хочу также, ну, коли интересует вот спил деревьев, по спилу тех деревьев, которые в рамках благоустройства площади по улице Кутузова, тоже посмотрел на состояние елей специалистами, пришли к выводу, что срок им осталось еще 2-3 года, и потом они завалится. Поэтому было решение по спилу и демонтажу, опять-таки же, на условиях восстановления тех деревьев, которые мы спилили. То есть мы требуем от подрядчика выполнить те обязательства.
3: Сергей интересуется, на каком этапе капитальный ремонт моста через реку Днепр по улице Чистякова?
2: В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы.

0: принятие дальнейших решений. То, что мост будет ремонтировать, это однозначно да.
1: Егор спрашивает: добрый день, будет ли проводиться ремонт дороги в селе Алексино, участок около конезавода?
0: Остро стоит вопрос, около 6 миллионов сейчас стоимость данного участка. При наличии, может быть, каких-то экономий по контрактам, конечно же, мы проведем ремонт. Я понимаю, что это визитная карточка, въезд в село, но, к сожалению, так вот получилось, что он в свое время при переходе из поселений в округ выпал. Да, он был на балансе Алексинского конного завода, и, соответственно, бюджетные средства на ремонт данного участка мы не могли тратить, потому что это было серьезное финансовое нарушение. Мы провели работу по изъятию у Алексинского конного, по постановке на учет. Сейчас вот он у нас находится, но, к сожалению, вот цена вопроса очень велика. Пока таких денег в бюджете нет. По Алексину хотелось бы тоже, коли задали вопрос, мы реализуем там партийный проект «Поле памяти» установкой памятного знака сожженным деревням, которые фашисты сожгли во время Великой Отечественной войны. И одним из символов это вот деревня Мартынково, которая находится в бывшем Алексинском сельском поселении. По направлению к той деревне мы установили памятный знак, который символизирует те зверства. Вот. В ближайшее время мы планируем работы по благоустройству. Мы с подрядчиком встретились, обсудили некоторые нюансы. Предполагается брусчатка, высадка цветов деревьев, таблички, собственно, с комментариями, кому установлен этот памятник. И планируем его торжественно открыть 22 июня. Поэтому приглашаю всех на данное мероприятие.
1: Наталья из деревни Загородье спрашивает: скажите, а кто и когда приедет решить вопрос с памятником Великой Отечественной войны, который находится в зарослях? Обращались в Смоленск. Нам ответили, что он не является культурным наследием, и его можно перенести в другое место.
0: Но я хочу сказать, что согласно у нас есть реестр всех таких памятных мест и захоронений. Их у нас порядка 93, даже сейчас 96 на территории округа. И, конечно же, когда были организации у нас, колхозы, совхозы, какие-то промышленные организации, строительные, то каждое такое памятное место было на уровне шефа закреплено за ними. Но так как сейчас очень сложно с этим у нас, то, конечно же, все ложится на органы местного самоуправления. Но я вам обещал, Наталья, мы подъедем, посмотрим там, что там можно сделать. Оставьте свой телефон, потому что вы же не местный, я так понимаю. Никак мы с вами не встретимся. Я вам позвоню, и мы, ну, или в личку напишите.
1: Ну вот, кстати, Алексей оставил свой телефон, да, который интересовался вопросом по дороге в деревню Егоровна. И еще один вопрос от Сергея. Будет ли переноситься газовая труба с моста на под дно реки в соответствии с планом?
0: Ну вот, в этом-то и самая главная проблема данного нашего мостового сооружения, то, что в свое время с разрешения руководства округа данная труба была установлена на мост. Но, скорее всего, опять это было обусловлено экономическими какими-то проблемами. Сейчас мы в этом проекте планируем перенос в футляре через Днепр. Если смотреть проекционно, то это в районе нашего пляжа делается прокол под Днепр, и в районе между ЗАГСом и почтой он выходит здесь. Труба высокого давления, очень дорогостоящее мероприятие. технологически непростое, но вот в этом проекте это все будет предусмотрено.

0: Потому что, конечно же, труба не должна находиться там, где идет и общественный транспорт, и поток людской. Но, повторяюсь, на тот момент, это, наверное, больше 20 лет назад, в 90-х годах, ну, такое решение было обосновано чем-то. Сейчас так, конечно же, делать нельзя.
1: Марина, здравствуйте, Константин Николаевич. Скажите что-нибудь про улицу Юбилейную. Какие, возможно, намечены планы?
0: Но у нас по всем планам намечены какие-то улицы. Мне кажется, мы никого не хотим ущемлять в плане благоустройства улиц. Конечно, мы планируем все улицы закатывать в асфальт, особенно как улицу Юбилейная. Но пока мы в этом году сделаем крошкой, потом уже будем искать дополнительные возможности из дорожного фонда для благоустройства улицы.
1: Наталья оставила свой номер телефона,
0: да, спасибо.
1: Так что, Константин Николаевич, вы сможете с ней связаться. По вопросам теперь не закрытую. Пока больше вопросов не поступает.
0: Ну, если вопросов нету, уважаемые жители, еще раз, у нас открыта всегда линия. Можете оставлять вопросы. Мы берем их в работу. Ответим, все. Поэтому большое спасибо, что нашли возможность задать вопросы, послушать меня. Всем хорошего настроения. Всем мира и добра. И мирного
1: Сергей
0: неба.
1: Сергей Казаченко поблагодарил вас за ответ.
0: Спасибо, Сергей. До свидания.

0: Вы слушали прямой эфир с главой муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ Смоленской области Константином Николаевичем Серенковым.
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Пределы каждого государства определяются границами. Испокон веков защита границ любого государства делала жизнь граждан безопаснее. Вооруженные подразделения, которые защищают пределы государства, пограничники, отмечают сегодня свой праздник. Пограничные войска охраняют морские, сухопутные и воздушные государственные границы, поэтому служба в этих войсках опасна, но очень почетна. Свой профессиональный праздник пограничники отмечают с большим размахом. Ведь День пограничника – это демонстрация боевой мощи этого рода войск, а также поднятие боевого духа офицеров, солдат и матросов, исполняющих сегодня служебный долг перед народом и государством. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения пограничникам и благодарим их за сохранение мира и спокойствия. К этим поздравлениям с удовольствием присоединяются темноволосые дамы, которые сегодня отмечают свой день. День брюнеток.
1: Радио Infinity.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по стране предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета. В общественном совете отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. В связи с этим там выдвинули инициативу интеграции всех действующих цифровых решений в единую систему, которой могли бы стать единое облако льгот, оплата через мессенджер Макс или система цифровых двойников транспорта.
2: Закрома Родины.
3: По данным аналитиков платформы Авито Авто, в период с января по апрель спрос на новые Lada Aura оказался почти на 16% выше, чем в высокий сезон 2025 года с сентября по декабрь. Средняя цена машины на платформе составила 2 400 000 рублей, что к тому же на 5,7% ниже предыдущего периода. Самый высокий спрос среди регионов зафиксирован в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Лидерами по доле предложения на платформе стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следом идут Москва и Московская область. Замыкают пятерку Челябинская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.
2: Гори оно синим пламенем.
3: Решение властей Анапы открыть купальный сезон в городе впервые после ЧП с танкерами может уже на этой неделе повысить спрос на туры в этом направлении на 40% относительно показателя предыдущей недели. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Накануне мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон на курорте продлится с 1 июня по 30 сентября. По словам участников рынка, спрос на летний отдых в Анапе в организованном сегменте рос и прежде. В среднем по рынку он оценивался в 30-35% год к году, а у некоторых компаний кратно к низкой базе прошлого года. Более половины запланированного объема туров уже продано, уточнили в АТОР. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. В 1571 году появилось уложение о станичной службе, которое регламентировало права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. Охрана границы осуществлялась драгунскими полками, которые базировались на форпостах и таможенными вольнонаемными объездчиками. В 1782 году указом императрицы Екатерины II был учрежден Институт таможенной цепи и стражи для охраны границ и осуществления пограничного контроля. Историческим же событием, послужившим основой для выбора даты праздника, стало учреждение декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года пограничной охраны границ РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса погранстражи России. После распада СССР правопреемником главного управления стала Федеральная пограничная служба России. Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Никакое другое государство не имеет такого количества стран-соседей. Пограничное сотрудничество установлено и закреплено договорными документами с 32 зарубежными государствами. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч погранотрядов, десятки кораблей и катеров.
2: 28 мая – это день рождения майонеза. Существует несколько версий происхождения майонеза. Наиболее достоверные свидетельствуют о том, что весь процесс происходил во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны. Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана де Плесси и герцога Ришелье возникла большая проблема со снабжением продуктами. Остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднадоесть, герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-либо необычное кушанье. Повар, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Соус, получившийся на редкость вкусным, пришелся по душе французским военным и был назван майонезом, то есть маонским. Это произошло 28 мая 1756 года. Майонез – это многокомпонентная система, созданная путем смешивания растительного масла, воды, яичного порошка, сухого молока, уксуса и специй. Сегодня этот продукт присутствует в блюдах почти каждого направления мировой кухни, а россияне – самые майонезолюбивые люди в Европе. Так что французское изобретение стало сейчас воистину национальным русским продуктом.
0: А в этот день – события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-909.

0: Кузи. ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство утвердило план мероприятий по новой стратегии безопасности дорожного движения. Масштабный документ предполагает работу в разных сферах до 2030 года, в перспективе до 36-го. Среди основных векторов – развитие дорожной сети и строительство инфраструктуры, цифровизация процессов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, обновление парка транспортных средств, в том числе общественного транспорта, развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Одно из направлений новой стратегии – модернизация ОСАГО. Конкретных решений и сроков пока нет, только идут обсуждения. Но предполагается, что в будущем стоимость страховки привяжут к новым факторам, в том числе к оснащению автомобилей системами безопасности, в первую очередь подушками, а также к возрасту машины, рейтингам пассивной безопасности и другим параметрам. Из-за этого ОСАГО для владельцев старых машин в отдаленном будущем может подорожать. Минтранс проверит риски эксплуатации праворульных автомобилей. О запрете речи пока не идет, но на высоком уровне в правительстве праворульками заинтересовались впервые. Ранее в МВД публиковали не самую лучшую статистику. Транспортный риск по праворульным машинам в 2 с лишним раза выше, чем по леворульным. Показатель зависит от количества тяжелых ДТП с погибшими. Повышенная опасность праворульных машин может быть связана с более плохим обзором из-за местонахождения водителя в салоне. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В Дорогобуже ведутся работы по подготовке клумб к высадке цветов. На территории города приводят в порядок цветники, подготавливают почву и оформляют клумбы для будущих цветочных композиций. И совсем скоро общественное пространство украсят яркие цветы, которые будут радовать жителей и гостей округа на протяжении всего летнего сезона.
1: Депутаты Дорогобужской окружной думы во главе с ее председателем Виталием Тарановым собрали и отправили гуманитарную помощь жителям Запорожской области. Это бутилированная питьевая вода, которая востребована на новых территориях нашей страны. Помощь направлена для обеспечения жителей Запорожской области жизненно важным ресурсом в сложной ситуации. В школе раннего творческого развития «Радуга» состоялся долгожданный выпускной для обучающихся второго года обучения. В этом году выпускниками школы стали 68 дошкольников. На протяжении 2 лет ребята осваивали важные навыки, которые обязательно пригодятся им в школе. Учились правильно сидеть за партой, знакомились с буквами и цифрами, учились читать, считать и изучали английский алфавит. Праздник начался с напутственных слов директора Дома детского творчества Людмилы Смольянин, которая поздравила ребят с окончанием обучения и пожелала им уверенно идти навстречу новым знаниям и открытиям. Настоящим украшением мероприятия стали выступления самих выпускников. Ребята подготовили стихи для педагогов, а творческое объединение «Юнидэнс» подарило гостям яркие танцевальные номера. Активными участниками праздника стали и родители, которые поблагодарили педагогов за заботу, внимание и труд, вложенный в развитие детей. В завершении праздника каждому выпускнику вручили грамоты и памятные поздравления. Завод «Дорогобуж-Котломаш» и смоленский филиал МАИ подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор предприятия Сергей Назаров и директор филиала МАИ Александр Федулов. В рамках соглашения было принято решение о создании совместного студенческого конструкторского бюро, которое сможет заниматься разработкой перспективного теплотехнического оборудования. Для этих целей на кафедре промышленной теплоэнергетики ДКМ подготовил лабораторию автоматизации тепловых процессов, которая оснащена всем необходимым оборудованием и информацией. В ходе работы в студенческом конструкторском бюро ДКМ студенты получат бесценный опыт решения задач и доступ к реальным проектам еще на этапе обучения. В сотрудничестве со специалистами «Дорогобуж-Котломаш» студенты примут участие в создании уникального оборудования, обеспечивающего теплоснабжение миллионов людей. Как отметил генеральный директор ДКМ Сергей Назаров, Смоленская область имеет богатый кадровый потенциал. Для ДКМ очень важно, чтобы талантливые, профессиональные и инициативные студенты не покидали регион, а могли быть полезны своему субъекту. Смоленским предприятиям важно создавать платформу для профессионального роста, и в этом плане «Дорогобуж-Котломаш» готов предложить хорошие условия. Возможность дополнительного обучения, повышение квалификации, достойная оплата труда, современный корпоративный подход в части ведения сотрудника. Это нужно для того, чтобы профессиональный путь в компании сопровождался на самом высоком уровне. Ну а предприятие будет мотивировать человека на рост и развитие, которые так необходимы молодому специалисту при формировании своих навыков, подчеркнул генеральный директор завода Сергей Назаров. Подписание соглашения между смоленским филиалом Московского энергетического института и «Дорогобуж-Котломаш» даст мощный импульс развитию отечественной теплоэнергетики. В Смоленске прошла областная спартакиада среди школьников по ориентированию. Дорогобужский округ представили воспитанники Верхней Провской ДЮСШ. Андрей Коваль, Александр Красников, Станислав Антонов, Дарья Недашковская, Ксения Березовская, Светлана Бушинская и Жанна Ионова. Среди 8 команд ребята заняли почетное 2-е место, уступив лишь Смоленскому округу. Поздравляем ребят, желаем им дальнейших побед и высоких спортивных достижений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди и местами возможны грозы. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем местами порывами до 12-17 метров в секунду. А температура воздуха днем составит всего от 9 до 11 градусов тепла. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба будет расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Сильная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы – нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства – материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап – дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!

0: Даник.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BelG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране, но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а сколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфи».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
6: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по

0: Радио Инфинити. За успех.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Пределы каждого государства определяются границами. Испокон веков защита границ любого государства делала жизнь граждан безопаснее. Вооруженные подразделения, которые защищают пределы государства, пограничники, отмечают сегодня свой праздник. Пограничные войска охраняют морские, сухопутные и воздушные государственные границы, поэтому служба в этих войсках опасна, но очень почетна. Свой профессиональный праздник пограничники отмечают с большим размахом. Ведь День пограничника – это демонстрация боевой мощи этого рода войск, а также поднятие боевого духа офицеров, солдат и матросов, исполняющих сегодня служебный долг перед народом и государством. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения пограничникам и благодарим их за сохранение мира и спокойствия. К этим поздравлениям с удовольствием присоединяются темноволосые дамы, которые сегодня отмечают свой день – День брюнеток.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа оценил перспективы развития ягодного хозяйства новичков выше гор. В рамках рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев посетил общество с ограниченной ответственностью новичков выше гор. Генеральный директор хозяйства Ольга Петровна Шкинева лично провела экскурсию и рассказала о текущем положении дел и планах на будущее. В настоящее время предприятие занимает 15 гектаров сельскохозяйственных земель. Здесь успешно выращивают нетрадиционные для средней полосы, но пользующиеся спросом культуры. Голубику на 7 гектарах, жимолость на 7 гектарах и малину на 1 гектаре. Введена в эксплуатацию новая теплица размером 40 на 8 метров, что позволило предприятию освоить и выращивание овощей. В ходе визита глава округа обсудил с руководителем стратегию дальнейшего развития. В ближайших планах расширение земельных угодий, газификация производства для снижения энергозатрат и строительство современного фруктохранилища, которое позволит обеспечить сохранность урожая и круглогодичные поставки продукции. Уже сегодня глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями города Сафоново в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А. Сегодня, 28 мая, начало в 18 часов. Летние каникулы – чудесная пора. Время отдохнуть от учебных занятий, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения. Чтобы они не стали бесцельно потраченным временем, детский отдых запланирован в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Нынче первая смена лагерей в Сафоновском округе уже стартовала 26 мая и продлится до 24 июня. На 6 площадках при школах номер 1, 3, 7 и 9, а также гимназии, организована программа для ребят, чтобы они смогли с пользой для здоровья проводить летние каникулы. Во вторую смену будут работать 3 лагеря – во второй и восьмой школе, а также в Центре детского творчества. В Доме детского творчества лагерь будет функционировать с 7 июля по 4 августа. Организованным отдыхом планируется охватить около 450 человек, из них большая часть – 417 дети от 7 до 10 лет и 33 подростка от 11 до 17 лет. Во всех пришкольных лагерях будет организовано полноценное питание детей, а также комплекс развивающих и познавательных мероприятий. Отдельным важным направлением летней кампании является организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Нынче планируется увеличение количества занятых подростков на 2 человека – 125 против прошлогодних 123. При формировании кадрового состава временного трудоустройства особое внимание уделяется детям, состоящим на различных видах профилактического учета, детям группы риска, детям участников СВО и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это помогает не только занять самих подростков, но и реализовать социальные и профилактические задачи. Обучающиеся будут задействованы на благоустройстве своих образовательных учреждений, прилегающих к ним территорий. Они не только получат навыки трудовой деятельности и ответственности, но и внесут практический вклад в поддержание порядка, а также познакомятся с основами трудовых отношений и получат первый официальный трудовой опыт. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди и местами возможны грозы. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем местами порывами до 12-17 метров в секунду. А температура воздуха днем составит всего от 9 до 11 градусов тепла. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба будет расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Инфинити.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях управляющая компания или ТСЖ может установить и другой срок. Проверить отсутствие задолженностей жильцы могут несколькими способами, сообщил в беседе с РТ зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности там же все оплатить. Кроме того, эти данные есть на сайтах единых информационно-расчетных центров и в приложениях. Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте либо в приложении или войти через госуслуги. В разделе «Платежи» вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить, пояснил эксперт. Минцифры расширила требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. Отмечается, что документ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. В частности, силовики должны иметь доступ к адресным и паспортным сведениям абонентов, ИНН, банковским реквизитам, IP-адресам, логинам, геокоординатам и сведениям об организациях. В министерстве уточнили, что новые правила будут распространяться на порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и работы на сетях связи. И в завершении выпуска редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» в мягкой обложке, которая пролежала забытым 30 лет, продали за рекордные 17 тысяч фунтов стерлингов. Этот экземпляр изначально стоил всего около 5 фунтов в 1997 году. Его получила книжный обозреватель Катрина МакНикол. Однако из-за плотного графика работы она так и не прочитала книгу, оставив ее в коробке на чердаке своего дома в Эдинбурге. Недавно разбирая старые вещи, МакНикол случайно обнаружила этот нетронутый экземпляр. Эксперты аукционного дома назвали книгу лучшим экземпляром, когда-либо появлявшимся на рынке, благодаря ее почти идеальному состоянию. Именно безупречная сохранность вместе с редкими типографическими ошибками, характерными для первых изданий, сделала книгу чрезвычайно желанной для коллекционеров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Тех у Тяпкина. Физический смысл понятия «бесконечность» я осознал, когда решил перебить вручную всех комаров на даче.

высеивать в контейнеры, а затем подрощенные сеянцы пересаживать на грядки. А крепкие и выносливые бойцы, например, крупноплодные тыквы «Премьера», «Россиянка», кабачки сортов «Искандер» и «Зебра», не испугаются посева в открытый грунт. Сроки в каждом случае, естественно, будут разными. Семена бахчевых культур прорастают при температуре 12-15 градусов. Это значит, что в открытый грунт

взрыхлить почву и нарезать бороздки, в которые затем раскладывают семена с шагом 10-15 сантиметров с расчетом на дальнейшее прореживание. Можно сеять кабачки в лунки. Расстояние между ними в этом случае оставляет примерно 50-70 сантиметров, но в каждую кладут по паре тройки семян. Тыквы высеивают в лунке на расстоянии примерно метр-полтора друг от друга. Учитывая, что в схожесть этих теплолюбивых культур в нашем климате не достигает 100%, стоит в одном

0: кабачки высеивают в конце мая. В более холодных северных регионах даты посева смещаются на начало июня.
1: Житейская мудрость.
0: Если в последние дни мая подует северный ветер, то ждите холодное лето. Тепла вам! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Инфинити. Каждый приемник.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Vegas Golden Knights вышли в финал Кубка Стэнли, переиграв в четвертом матче финала Западной конференции на своей площадке Colorado Avalanche 2-1 и выиграв серию в сухую 4-0. При этом суеверные хоккеисты Вегаса, разгромившие обладателя президентского кубка, не прикоснулись к трофею Кларсона Кэмпбелла. Точно так же они поступили в 2023 году, когда впервые выиграли Кубок Стэнли. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина сенсационно вылетела из Ролан-Гаррос уже во втором круге, уступив в трех сетах 55-му номеру рейтинга украинке Юлии Стародубцевой. Рыбакина уверенно выиграла первую партию, но во второй отдала инициативу, позволив сопернице сравнять счет. В решающем сете казахстанская теннисистка уступала 0-3 и сумела выровнять положение 4-4, однако на чемпионском тайбрейке Стародубцева оказалась сильнее 10-4. Учитывая, что в прошлом сезоне Рыбакина дошла здесь до четвертого круга, она потеряет рейтинговые очки и не сможет догнать лидера мирового рейтинга Арину Сабаленко. Футболисты Crystal Palace впервые в истории выиграли Лигу конференций, обыграв в финале Райо Вальекано 1-0 благодаря голу французского нападающего Жана Филиппа Монтете, ставшего лучшим бомбардиром турнира. Этот трофей стал для лондонского клуба третьим за последние 12 месяцев. Ранее команда Оливера Гласснера выиграла Кубок Англии и Суперкубок страны. До этого победного года Crystal Palace не выигрывал ни одного крупного трофея за 119 лет своей истории. Ни один другой клуб Англии за тот же период не может похвастаться таким количеством титулов. У Манчестер Сити их два, у Арсенала, Ливерпуля и Тоттенхэма по одному. Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель официально объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона. На это решение повлияла тяжелая травма плеча, полученная им еще в марте прошлого года в матче Лиги наций против сборной Португалии. Шмейхель был неотъемлемой частью Лестера, сенсационно выигравшего титул чемпиона Англии в 2016 году. Также на его счету победы в Кубке Англии и Суперкубке страны. С 2024 года, выступая за Селтик, он дважды становился чемпионом Шотландии и выиграл оба национальных кубка. За сборную Дании Шмейхель провел 120 матчей и помог команде дойти до полуфинала чемпионата Европы в 2021 году. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Весна. Рассвет хитов. Включаем.

0: идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебель»...

0: Выбирайте комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафоново, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Радиостанция «Инфинити».

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 29 мая ожидается облачная погода. Ночью повсеместно, днем на большей части территории пройдут дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня слабый. Давление будет расти 736 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 2-4, а днем всего 6-8 выше 0. Восход солнца в 4 часа 18 минут, заход в 21 час 9 минут, долгота дня 16 часов и 51 минута. О погоде в выходные. В субботу 30 мая облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью плюс 3-5, местами заморозки до 0 градусов, а днем 10-12. В воскресенье потеплеет до плюс 15, но возможны небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
8: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
9: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-50.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BLG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране, но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а осколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». С нами тепло.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Новости спорта. Восьмая ракетка мира Мира Андреева вышла в третий круг Ролан-Гаррос, обыграв испанскую теннисистку Марину Басоль-Сериберу в трех партиях. Схватка с соперницей из второй сотни мирового рейтинга пошла для Андреевой не по плану, однако, уступив в первом сете, она сумела переломить ход игры и вырвать победу. В мужской сетке 11-й номер посева Андрей Рублев также пробился в третий круг, выиграв у аргентинца Камила Уго Карабелье в четырех сетах. Вслед за Рублевым в третий круг вышел 13-й сейный Карен Хачанов, сломивший сопротивление 81-й ракетки мира аргентинца Марко Трунхилити, также в четырех партиях. Гандболистки ЦСКА на выезде выиграли у Ростов-Дона в четвертом матче финальной серии Суперлиги 31-23 и сравняли счет в противостоянии 2-2. Армейский клуб в первых двух встречах уступил, но, находясь на грани поражения, сумел перевести серию до трех побед в пятый решающий матч, где определится чемпион страны. Он состоится 29 мая также в Ростове-на-Дону. Петербургский «Кристалл» в третий раз подряд стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу, обыграв на своей арене «Саратов» со счетом 7-4. Петербуржцы выиграли этот трофей в четвертый раз в истории, а к этому матчу подходили в статусе действующих чемпионов страны и обладателей национального кубка. Московская «Торпедо» объявила о назначении 44-летнего Александра Стражука на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на 2 года. Стражук сменил Олега Кононова, который покинул команду по окончании сезона. Под его руководством черно-белые заняли 9-е место в первой лиге. Новый наставник уже имеет опыт работы в РПЛ. 4 года назад он занял 4-е место с Краснодаром, а позже тренировал тульский «Арсенал». Последним местом работы специалиста был выиграл грозненский «Ахмат», где он пробыл чуть меньше 2 месяцев. Всемирная боксерская организация обязала экс-абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола провести следующий поединок против британца Каллума Смита, который получил статус официального претендента. Но сначала Биволу предстоит вернуться на ринг после долгого перерыва и провести бой 30 мая в Екатеринбурге против 28-летнего обязательного претендента по версии IBF из Германии Михаэля Эйферта. На счету 36-летнего Каллума Смита 31 победа и 2 поражения. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.

0: улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я. Ну как?
2: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое, то легко.
4: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8 951 711 8919. 8 951 711 8919.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по стране предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета. В общественном совете отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. В связи с этим там выдвинули инициативу интеграции всех действующих цифровых решений в единую систему, которой могли бы стать единое облако льгот, оплата через мессенджер Макс или система цифровых двойников транспорта.
6: Закрома Родины.
7: По данным аналитиков платформы Авито Авто, в период с января по апрель спрос на новые Lada Aura оказался почти на 16% выше, чем в высокий сезон 2025 года с сентября по декабрь. Средняя цена машины на платформе составила 2 400 000 рублей, что к тому же на 5,7% ниже предыдущего периода. Самый высокий спрос среди регионов зафиксирован в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Лидерами по доле предложения на платформе стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следом идут Москва и Московская область. Замыкают пятерку Челябинская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.
6: Гори оно синим пламенем.
7: Решение властей Анапы открыть купальный сезон в городе впервые после ЧП с танкерами может уже на этой неделе повысить спрос на туры в этом направлении на 40% относительно показателя предыдущей недели. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Накануне мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон на курорте продлится с 1 июня по 30 сентября. По словам участников рынка, спрос на летний отдых в Анапе в организованном сегменте рос и прежде. В среднем по рынку он оценивался в 30-35% год к году, а у некоторых компаний кратно к низкой базе прошлого года. Более половины запланированного объема туров уже продано, уточнили в АТОР. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
6: Кошелек.
0: Радио Инфинити.

0: Пределы каждого государства определяются границами. Испокон веков защита границ любого государства делала жизнь граждан безопаснее. Вооруженные подразделения, которые защищают пределы государства, пограничники, отмечают сегодня свой праздник. Пограничные войска охраняют морские, сухопутные и воздушные государственные границы, поэтому служба в этих войсках опасна, но очень почетна. Свой профессиональный праздник пограничники отмечают с большим размахом. Ведь День пограничника – это демонстрация боевой мощи этого рода войск, а также поднятие боевого духа офицеров, солдат и матросов, исполняющих сегодня служебный долг перед народом и государством. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения пограничникам и благодарим их за сохранение мира и спокойствия. К этим поздравлениям с удовольствием присоединяются темноволосые дамы, которые сегодня отмечают свой день – День брюнеток.
1: Радио Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В Дорогобуже ведутся работы по подготовке клумб к высадке цветов. На территории города приводят в порядок цветники, подготавливают почву и оформляют клумбы для будущих цветочных композиций. И совсем скоро общественное пространство украсят яркие цветы, которые будут радовать жителей и гостей округа на протяжении всего летнего сезона. Депутаты Дорогобужской окружной думы во главе с ее председателем Виталием Тарановым собрали и отправили гуманитарную помощь жителям Запорожской области. Это бутилированная питьевая вода, которая востребована на новых территориях нашей страны. Помощь направлена для обеспечения жителей Запорожской области жизненно важным ресурсом в сложной ситуации. В школе раннего творческого развития «Радуга» состоялся долгожданный выпускной для обучающихся второго года обучения. В этом году выпускниками школы стали 68 дошкольников. На протяжении двух лет ребята осваивали важные навыки, которые обязательно пригодятся им в школе. Учились правильно сидеть за партой, знакомились с буквами и цифрами, учились читать, считать и изучали английский алфавит. Праздник начался с напутственных слов директора Дома детского творчества Людмилы Смольяниной, которая поздравила ребят с окончанием обучения и пожелала им уверенно идти навстречу новым знаниям и открытиям. Настоящим украшением мероприятия стали выступления самих выпускников. Ребята подготовили стихи для педагогов, а творческое объединение «Юниденс» подарило гостям яркие танцевальные номера. Активными участниками праздника стали и родители, которые поблагодарили педагогов за заботу, внимание и труд, вложенный в развитие детей. В завершении праздника каждому выпускнику вручили грамоты и памятные поздравления. Завод «Дорогобуж-Котломаш» и смоленский филиал МАИ подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор предприятия Сергей Назаров и директор филиала МАИ Александр Федулов. В рамках соглашения было принято решение о создании совместного студенческого конструкторского бюро, которое сможет заниматься разработкой перспективного теплотехнического оборудования. Для этих целей на кафедре промышленной теплоэнергетики ДКМ подготовил лабораторию автоматизации тепловых процессов, которая оснащена всем необходимым оборудованием и информацией. В ходе работы в студенческом конструкторском бюро ДКМ студенты получат бесценный опыт решения задач и доступ к реальным проектам еще на этапе обучения. В сотрудничестве со специалистами «Дорогобуж-Котломаш» студенты примут участие в создании уникального оборудования, обеспечивающего теплоснабжение миллионов людей. Как отметил генеральный директор ДКМ Сергей Назаров, Смоленская область имеет богатый кадровый потенциал. Для ДКМ очень важно, чтобы талантливые, профессиональные и инициативные студенты не покидали регион, а могли быть полезны своему субъекту. Смоленским предприятиям важно создавать платформу для профессионального роста, и в этом плане «Дорогобуж-Котломаш» готов предложить хорошие условия. Возможность дополнительного обучения, повышение квалификации, достойная оплата труда, современный корпоративный подход в части ведения сотрудника. Это нужно для того, чтобы профессиональный путь в компании сопровождался на самом высоком уровне. Ну а предприятие будет мотивировать человека на рост и развитие, которые так необходимы молодому специалисту при формировании своих навыков, подчеркнул генеральный директор завода Сергей Назаров. Подписание соглашения между смоленским филиалом Московского энергетического института и «Дорогобуж-Котломаш» даст мощный импульс развитию отечественной теплоэнергетики. В Смоленске прошла областная спартакиада среди школьников по ориентированию. Дорогобужский округ представили воспитанники Верхнепровской ДЮСШ: Андрей Коваль, Александр Красников, Станислав Антонов, Дарья Недашковская, Ксения Березовская, Светлана Бушинская и Жанна Ионова. Среди восьми команд ребята заняли почетное второе место, уступив лишь Смоленскому округу. Поздравляем ребят, желаем им дальнейших побед и высоких спортивных достижений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди и местами, возможно, грозы. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем местами порывами до 12-17 метров в секунду. А температура воздуха днем составит всего от 9 до 11 градусов тепла. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба будет расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы – нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства – материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап – дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите Фото Арт Принт Дорогобуж ВКонтакте. Фото Арт Принт. От идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. В 1571 году появилось уложение о станичной службе, которое регламентировало права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. Охрана границы осуществлялась драгунскими полками, которые базировались на форпостах и таможенными вольнонаемными объездчиками. В 1782 году указом императрицы Екатерины II был учрежден Институт таможенной цепи и стражи для охраны границ и осуществления пограничного контроля. Историческим же событием, послужившим основой для выбора даты праздника, стало учреждение декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года пограничной охраны границ РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса погранстражи России. После распада СССР правопреемником главного управления стала Федеральная пограничная служба России. Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Никакое другое государство не имеет такого количества стран-соседей. Пограничное сотрудничество установлено и закреплено договорными документами с 32 зарубежными государствами. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч погранотрядов, десятки кораблей и катеров.
10: 28 мая – это день рождения майонеза. Существует несколько версий происхождения майонеза. Наиболее достоверные свидетельствуют о том, что весь процесс происходил во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны. Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана де Плесси и герцога Ришелье возникла большая проблема со снабжением продуктами. Остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели подготовить, изрядно доесть, герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-либо необычное кушанье. Повар, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Соус, получившийся на редкость вкусным, пришелся по душе французским военным и был назван майонезом, то есть маонским. Это произошло 28 мая 1756 года. Майонез – это многокомпонентная система, созданная путем смешивания растительного масла, воды, яичного порошка, сухого молока, уксуса и специй. Сегодня этот продукт присутствует в блюдах почти каждого направления мировой кухни, а россияне – самые майонезолюбивые люди в Европе. Так что французское изобретение стало сейчас воистину национальным русским продуктом.
8: А в этот день – события, ставшие историей.
11: Весна. Рассвет хитов.

0: человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Ростовской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа оценил перспективы развития ягодного хозяйства новичков выше гор. В рамках рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев посетил общество с ограниченной ответственностью новичков выше гор. Генеральный директор хозяйства Ольга Петровна Шкинева лично провела экскурсию и рассказала о текущем положении дел и планах на будущее. В настоящее время предприятие занимает 15 гектаров сельскохозяйственных земель. Здесь успешно выращивают нетрадиционные для средней полосы, но пользующиеся спросом культуры. Голубику на 7 гектарах, жимолость на 7 гектарах и малину на 1 гектаре. Введена в эксплуатацию новая теплица размером 40 на 8 метров, что позволило предприятию освоить и выращивание овощей. В ходе визита глава округа обсудил с руководителем стратегию дальнейшего развития. В ближайших планах расширение земельных угодий, газификация производства для снижения энергозатрат и строительство современного фруктохранилища, которое позволит обеспечить сохранность урожая и круглогодичные поставки продукции. Уже сегодня глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями города Сафоново в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А. Сегодня, 28 мая, начало в 18 часов. Летние каникулы – чудесная пора. Время отдохнуть от учебных занятий, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения. Чтобы они не стали бесцельно потраченным временем, детский отдых запланирован в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Нынче первая смена лагерей в Сафоновском округе уже стартовала 26 мая и продлится до 24 июня. На 6 площадках при школах номер 1, 3, 7 и 9, а также гимназии, организована программа для ребят, чтобы они смогли спорить пользой для здоровья проводить летние каникулы. Во вторую смену будут работать 3 лагеря – во второй и восьмой школе, а также в Центре детского творчества. В Доме детского творчества лагерь будет функционировать с 7 июля по 4 августа. Организованным отдыхом планируется охватить около 450 человек, из них большая часть – 417 дети от 7 до 10 лет и 33 подростка от 11 до 17 лет. Во всех пришкольных лагерях будет организовано полноценное питание детей, а также комплекс развивающих и познавательных мероприятий. Отдельным важным направлением летней кампании является организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Нынче планируется увеличение количества занятых подростков на 2 человека – 125 против прошлогодних 123. При формировании кадрового состава временного трудоустройства особое внимание уделяется детям, состоящим на различных видах профилактического учета, детям группы риска, детям участников СВО и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это помогает не только занять самих подростков, но и реализовать социальные и профилактические задачи. Обучающиеся будут задействованы на благоустройстве своих образовательных учреждений, прилегающих к ним территорий. Они не только получат навыки трудовой деятельности и ответственности, но и внесут практический вклад в поддержание порядка, а также познакомятся с основами трудовых отношений и получат первый официальный трудовой опыт. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди и местами возможны грозы. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем местами порывами до 12-17 метров в секунду. А температура воздуха днем составит всего от 9 до 11 градусов тепла. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба будет расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 1 июня российские семьи начнут получать новую ежегодную налоговую выплату. Она полагается работающим родителям двоих и более детей, напомнил в беседе с RT директор Департамента защиты прав потребителей и Роскачества Игорь Поздняков. Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям, отметил эксперт. Заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и являться налоговым резидентом нашей страны, пояснил он. При этом у него не должно иметься задолженностей по уплате алиментов. В семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей, либо детей в возрасте до 23 лет, обучающихся на очном отделении. Правительство России утвердило план реализации основ государственной языковой политики, который включает в себя 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения их в мире. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Среди предложенных инициатив предлагается создать электронные образовательные ресурсы для обучения русскому языку иностранцев в России, переводить русскоязычные детские книги на языки народов стран ближнего зарубежья и, наоборот, обеспечить свободный доступ читателей из стран СНГ к электронным ресурсам Российской государственной библиотеки. И в завершении выпуска 31 мая жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – второе полнолуние за месяц, известное как «Голубая луна». В этот раз событие совпадет еще и с микролунием. Спутник окажется максимально далеко от Земли и будет выглядеть меньше и тусклее обычного, рассказал эксперт в области астрономии Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Название «Голубая луна» не связано с цветом спутника, оно происходит от английского выражения «once in a blue moon», которым обозначают крайне редкие события. По словам ученого, в астрономии существует два определения голубой луны – первое сезонное, второе месячное. Оба типа лишних полнолуний встречаются редко, примерно раз в 2,5-3 года, отметил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

0: Пределы каждого государства определяются границами. Испокон веков защита границ любого государства делала жизнь граждан безопаснее. Вооруженные подразделения, которые защищают пределы государства, пограничники, отмечают сегодня свой праздник. Пограничные войска охраняют морские, сухопутные и воздушные государственные границы, поэтому служба в этих войсках опасна, но очень почетна. Свой профессиональный праздник пограничники отмечают с большим размахом. Ведь День пограничника – это демонстрация боевой мощи этого рода войск, а также поднятие боевого духа офицеров, солдат и матросов, исполняющих сегодня служебный долг перед народом и государством. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения пограничникам и благодарим их за сохранение мира и спокойствия. К этим поздравлениям с удовольствием присоединяются темноволосые дамы, которые сегодня отмечают свой день – День брюнеток.
1: Радио Инфинити.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Программа «На стиле».

0: Залітають і бурили на мурмулях. Я дуже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричить мне, что за суета. Хватит хоботить за бараном на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур идем на торпеде.
1: Эй, ты, слышь!

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, да. Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тем, кто забыл про слово.

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы радио Infinity 8-910-724-9740.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 29 мая ожидается облачная погода. Ночью повсеместно, днем на большей части территории пройдут дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня слабый. Давление будет расти 736 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 2-4, а днем всего 6-8 выше 0. Восход солнца в 4 часа 18 минут, заход в 21 час 9 минут, долгота дня 16 часов и 51 минута. О погоде в выходные. В субботу 30 мая облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью плюс 3-5, местами заморский до 0 градусов, а днем 10-12. В воскресенье потеплеет до плюс 15, но возможны небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Infinity.
1: Добрый вечер, Дорогобуш, добрый вечер, Сафонова. Откуда ламбада, спросите вы? Лето уже совсем не за горами, и я вам даже больше скажу, уже в следующий понедельник лето. Кто вдруг только сейчас это понял, поздравляю. Ну что, предлагаю это лето не упустить и наслаждаться каждым днем, ловить теплый ветер, солнечные лучи, аромат цветущих растений, найти все-таки свои темные очки и одеть их.

0: Infinity.
1: Еще раз всем добрый вечер, кто только что к нам присоединился. С вами сегодня в прямом эфире на радио Infinity Константин в программе «Электросфера» с 21 до 22 часов. И как вы, наверное, уже поняли, сегодня у нас вечер ностальгии танцевальной музыки. Это путешествие в моменты, когда жизнь казалась проще и ярче. Школьные дискотеки, первые танцы под звездами, вечеринки с друзьями до утра. Каждый знакомый бит как ключ к воспоминанию. Вот ты надеваешь любимую футболку, вот включаешь магнитофон на полную громкость, вот кружишься в танце, не думая ни о чем, кроме ритма. Мелодии тех лет пахнут летом, звучат смехом и шепчут: помнишь, как было весело?
0: Infinity.

0: Каждый четверг 2 часа электронной танцевальной музыки. Электросфера.
1: Электросфера, танцевальный вечер в прямом эфире, с вами Константин. Зажигаем, присоединяемся в наш чат в Максе Радио Инфинити. Закрой глаза, если не за рулем и никуда не идешь, и представь тусклый свет неоновых вывесок, гул толпы в клубе, запах парфюма и пота, вибрация басов, идущая сквозь пол, мерцающий дискошар, рассыпающие блики по стенам и...
2: Infinity.

0: Радио Инфинити, с вами в прямом эфире Константин, программа «Электросфера». А теперь добавим тот самый трек, который гремел из каждого радио, который мы знали наизусть и под которым мы танцевали до упаду.
1: Infinity.
2: Push me, and then just touch me, till I can get

0: Вот она, ностальгия по танцевальным хитам прошлого. Не просто музыка, а целый мир ощущений, застывший во времени. И он оживает снова, стоит лишь нажать play.
1: Infinity.
2: Внимание, говорит радиостанция «Голос Америки». Слушайте экстренное сообщение. Вчера, 16 июня, четверо русских туристов обнаружили новое месторождение золота близ города Сан-Франциско, Калифорния. Это новая эра золотой лихорадки.

0: Infinity.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a

0: Infinity.
1: На сегодня я с вами прощаюсь. В программе «Электросфера» с вами в прямом эфире сегодня был Константин. Школьников поздравляю с последним звонком и всех с наступающим летом. Аплодисменты от сердца бесценны. Тем, кто на работе, желаю, чтобы прошло все без эксцессов. А напоследок хочу сказать, пусть счастье не приходит, пусть оно живет в тебе. А далее подборка специально от меня для ценителей электронной музыки в стиле транс. Всем желаю доброй ночи, до скорой встречи. Это радио Infinity.
2: Смоленской области.

весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Зачем-то сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку.

0: Ведь хотелось потихоньку, хотелось потихоньку, потихоньку.
1: Радио «Инфинити».

0: Тюменской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.